0: Видимо, слабо дыхам не преснее. Чем вет приходишь, выходим. Ты то не справишь, я то не питам. Молчать не вем.
1: Почуваш Радио Viva.